0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Полное закрытие Вантового моста обойдется жителям и предприятиям в дополнительные 252 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для граждан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро, или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро, даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус. Далее об этом и других событиях более подробно. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, а ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работником. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Рижском порту установлен новый рекорд по числу круизных пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно. Круизный сезон в Риге еще далек от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в Рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов, больше, чем когда-либо прежде за один сезон. И до конца года эта цифра продолжит расти. Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу три круизных судна – «Гамбург», «МСС Магнифика» и «Аида Мар», сообщает управление Рижского свободного порта. За весь 2025 год Рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря. Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США, Великобритании. Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна «Гамбург». До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов. Причем Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе. 6 лайнеров посетили латвийскую столицу впервые. Отдельным успехом в порту считают рост числа туристов премиального и экспедиционного класса. Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма. Пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов Рижский свободный порт и его партнеры развивают как отдельное направление. Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями. С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. Даже в декабре Рижский порт рассчитывает принять еще 4 круизных судна. Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря. После двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер «Аида Прима». Динамика последних лет показывает, насколько быстро растет круизный туризм в столице. В 2024 году Рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров. В 2025 уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена еще до наступления октября. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус. Далее об этом и других событиях более подробно. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, а ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работником. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача. Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики требуют повышения зарплат. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим». Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека. Голосование на выборах в Сейм в понедельник, 28 сентября, началось без существенных инцидентов. Явка избирателей была немного выше, чем ожидалось, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звейдрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникли небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. ЦИК пока не получал сообщений о серьезных происшествиях или проблемах, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава Центральной избирательной комиссии отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение еще до дня выборов. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Звейдрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой общей явке избирателей на выборах. В первый день выборов в 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% из 1,557,615 избирателей, имеющих право голоса. Госагентство цифрового развития ранее подтвердило, что избирательная платформа в первый день голосования работала стабильно. Учреждение CERT.LV не выявило инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с выборами. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге ожидается облачная погода с редкими прояснениями, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10%. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых трех месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,01%, мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,03%. Расчеты основаны на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют три крупнейшие розничные сети – Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 миллиона 400 тысяч евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 миллионов 400 тысяч евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период Центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые две недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние два месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готовы сотрудничать и с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В августе оборот розничной торговли за год вырос на 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%. С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66 до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года. Однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38 до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики требуют повышения зарплат. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим». Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека. Голосование на выборах в Сейм в понедельник, 28 сентября, началось без существенных инцидентов. Явка избирателей была немного выше, чем ожидалось, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звейдрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникли небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. ЦИК пока не получал сообщений о серьезных происшествиях или проблемах, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава Центральной избирательной комиссии отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение еще до дня выборов. Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось, сказал Звейдрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой общей явке избирателей на выборах. В первый день выборов в 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% из 1,557,615 избирателей, имеющих право голоса. Госагентство цифрового развития ранее подтвердило, что избирательная платформа в первый день голосования работала стабильно. Учреждение CERT.LV не выявило инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с выборами. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге ожидается облачная погода с редкими прояснениями, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10%. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в 4 основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых 3 месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,01%, мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,03%. Расчеты основаны на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют 3 крупнейшие розничные сети – Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 миллиона 400 тысяч евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 миллионов 400 тысяч евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период Центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые 2 недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние 2 месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готово сотрудничать и с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольшую эффект при оценке изменения цен. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В августе оборот розничной торговли за год вырос на 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%. С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66 до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года. Однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38 до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.